0: Шика чаватра хвраг шинах чарал дагана шкулза хвага програма вин амазиендо кон Кристо ич хатра прибира фамилия скиндра мирезеро кел кантон панавах матра хкоч муркир погнал а Гаспар Рамирес Мендоса ке хвра ка 4 де хуньо тагана тсахтра хунчи кона мастра шана кран мач шоро каган млаг диос ич хатра ната хтра дисин сантил мануэла йол лактугал Dagnet qatsaq ke khonaru ken ke khikaik el naqila chuchuchdev ke dios drash ti ondash la nem ku yekril tra ran ma khabra qatsal mit dios ka chava at kon kompania en qibia para ke kra khunch problema se mo shan qichik chuak
1: gracias dios por el don de la vida en agradecimiento esta canción